Душевное радио. Классика хитов.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор». Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
6: Только в июле это товары удачи, а значит, в чеке игровые коды.
7: Весь июль покупайте товары удачи с картой «Е-плюс» в «Евроопт» и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в «Евроопт».
8: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 188-76-76.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Внимание! БелАЗы в городе. Фирменный магазин «БелАЗ Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». БелАЗ, который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Уверен, что в недалеком будущем белорусы и черногорцы сумеют приступить через искусственно созданные преграды и продолжат плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса, отметил президент. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов, сообщает Билд. А предоставить необходимые бумаги на бюджет можно по 17 июля. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, около 33 тысяч из них на бюджетную форму и около 16 тысяч на платную. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. На улицах Кижеватова, Аэродромной, Домашевской, Денисовской, Тимирязева, Притыцкого, Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Американка установила рекорд, проплыв на гребной лодке от Калифорнии до Гавайев. Она преодолела расстояние около 4000 километров за 44 дня. Это быстрее прежнего рекорда среди женщин – 86 дней, и среди мужчин – 56 дней. В пути девушка вела видеодневники, делилась радостями и трудностями, рассказывала о борьбе со сном в шторм и бытовых заботах посреди океана. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию, зачисление и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,26, 10 юаней 4,20, 100 российских 3 рубля и 76 копеек белорусских.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске и Гродно до 30 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 28, возможны дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
7: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте наши песни.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: А знаете почему мощный? Ну потому что гантельки по 17 килограммов, то никто с утреца не отменял. Здрасте, доброго, бодрого, яркого, душевного, музыкального

0: был на потрясающем фестивале Александрии, я под таким впечатлением. Ну и потанцевали, и отдохнули, и встретились, и венков наплели, и костер зажгли, и там столько всего было интересного. Это было просто фантастически. Ну и я был поражен, что вот в этом огромном конгломерате друзей, которые собирает Александрия, меня как-то узнавали, со мной даже фотографировать не было неудобно. Я должен привет. Мы плели совместно венки. Я их не знал, они за мной наблюдали. Потом подошли, надели на меня венок, фотографировались. Это два Саши, точнее одна Саша и один Саша, и две Анастасии, по-моему. Ребята, я не забыл. Если вы слышите, уже чувак говорит, я тебе привет там из Таиланда на душевное радио передавал. Я хлоп-хлоп глазами эти ресницы, которыми взлетать. Ребят, огромное спасибо, мне было очень приятно, для меня это большая честь. Так что, ну вот так вот. Это было выходные, сейчас у нас понедельник, мы начинаем очередной рабочий день. С верой в лучшее обязательно. Макс, правда, на себя там доброе утро, ты солнышко нам звал. А я так понимаю, Макс, что от скромности ты не умрешь, в качестве солнца ты предъявляешь себя. А я вот скажу, нет, это мы на Александрии солнышко в руках зажигали. Да ладно. Да, привет, ребята. Огромное спасибо, что встречаете утро вместе с нашей радиостанцией. Впереди все как надо. Это гороскоп, который поможет вам и подскажет, в какую сторону правильно либо копать, либо не копать. Ну, вы знаете, наши гороскопы, они особенные, очень дорогие. Платим мы, вы просто все это дело слушаете и мотаете на усы. Если они у вас есть. Если нет, мотаете на уши, потом, когда усы появятся, перемотаете. В общем, хорошим настроением давим газ вперед. Всем доброго, бодрого. Не грустите, с понедельником вместе справимся.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Так я не глянул-то с утра на календарь, не оторвал. Да, вот этот, я календарь перевернул. 13 июля у нас за окнами сегодня. И такой день, жаль, что понедельник, правильно, девочки? Девочки так открыли кладовки, там метла стоит, говорит, 13 понедельник, ладно, метлушка, постой, до пятницы подожди, да? Фирменный гороскоп Бодрисимо Шоу здесь на волне, поехали. 13 июля, Овны. Сейчас полезно ставить себе небольшую, какую-то легко достижимую цель. Прям небольшую, махонькую такую, но легко достижимую. Думайте о конечном результате и продвигайте вперед маленькими шагами. Слушайте, а как маленькими шагами вперед продвигаться, если у тебя ноги от Бога? А? Ну ладно. Овны, притормаживаем. Сегодня в понедельник. Можно, в конце концов, на прошлой неделе по всем остальным дням нормально натворили. Точно знаю, что тельцов ждут. Значит, Катрин вот из Израиля с нами, я не знаю, там должна была на работу бежать, но должна ждать. Хорошо, тельцы. 13 июля, день сложный, эмоционально нестабильный. Возможно, придется менять планы, переносить встречи из-за внезапно возникших проблем. Решайте вопросы необычным способом. Я не знаю, Катрин, с подскоком решайте сегодня. Применяйте фантазию, творческий подход. Вообще, это очень полезно в любых профессиях. Это помогает, это греет душу. Это прокачивает разум. В общем, творите, вытворяйте только в хорошем смысле этого слова в рамках данного законодательства каждой страны, которая в данный момент на волне душевного радио. Близнецы, 13 июля. Утро будет спокойным, таким, знаете, расслабленным. Я бы от себя добавил амебным. Я всегда завидую амебам. Плавают себе, да? Все такие прозрачные, никто не видит, в тепленькой водичке. Если что, там раз растворились, снова собрались, опять поплыли. Вот надо с кого пример брать. Можно уделить близнецы больше времени своим нуждам. Заняться любимыми делами. После обеда высока вероятность возникновения неприятностей, поэтому от себя советую, оттягивайте обед подальше. Чем меньше будет обед, тем меньше у вас предполагается неприятности. Раки, 13 июля, напоминаю. Медленное, ленивое утро поможет ракам настроиться на работу во второй половине дня. Хорошее время для решения какого-то сложного или трудоемкого дела, которое раньше откладывались. Поэтому разгоняемся не спеша, а это, кстати, для организма очень и очень полезно. Да, вот раки только что были. Не спеша раки сегодня набирают темпы, а потом, значит, по полной программе отсюда и до обеда. Лев, сегодня 13 июля. Если на сегодня у вас запланировано много дел, готовьтесь к тому, что придется их откладывать, подстраиваться под новые обстоятельства. Мелкие неприятности выбивают львов из колеи. Сохраняйте хладнокровие, настраивайтесь на позитив, и тогда все у вас будет в полной безоговорочной норме. Я прям почувствовал себя врачом, в которого, кстати, скоро переоденусь, да, помните, у нас радиотерапия, 8.50 примерно, и Дарья Утюжникова тут, я сегодня с медсестрой, так что давайте свои вопросы к нам в Телеграм. Я к чему? Там, знаете, это как анализы читал, все нормально, это вот, ну, примерно получилось так же. Дева, 13 июля, домашние хлопоты помогут девам обрести душевное равновесие, восстановят силы. Не начинайте вообще что-то серьезное. Лучше посвятить день обычным бытовым вопросам. Вместе навести порядок. С кем вместе, какой порядок вообще не указывается. Тут творите, вытворяйте самостоятельно. Весы, 13 июля. Не расстраивайтесь, если какие-то планы в первой половине дня придется пересматривать. Сейчас ваша энергия и целеустремленность на высоте вообще вот чувствуется. Несмотря на понедельник, так нормально подкачивает. В принципе, всех. Ну, а у весов вам будет легко справляться с любыми сложностями. Окружающие к вам прислушиваются. В общем, бомбически все. Скорпионы, 13 июля. Удачный и продуктивный, опять же, день. Начинайте их с приятных занятий. Постепенно входите в рабочий ритм. Но вот, глядите, это всем такой вот указание постепенности. Если вдруг начальник вам предстанет и говорит: Света, а ты что сегодня так медленно моргаешь? Включите вот, Палыч, душевное радио. Там говорит: постепенно входить. Вот, постепенно вхожу. Во второй половине дня у скорпионов можно начинать уже там сложные неприятные дела. Удача будет сопутствовать, все пройдет достаточно легко. Стрельцы, 13 июля. Обстоятельства этого дня будут быстро меняться, поэтому не стоит вообще абсолютно ничего планировать. Стрельцам нужно быстро решать возникающие проблемы, пока они не выросли, как снежный ком, но ключевое слово решать, а не валяться на диванах. Козероги, 13 июля, день подходит для поиска новых союзников, которые помогут вам в дальнейшей работе. Слушайте, ну это правда. Две лопаты намного лучше и намного больше, как минимум, чем одна. Сегодня у козерогов обаяние, прям шарм на высоте. Поэтому вам будет легко убеждать людей в своей правоте. И вот тут вот умные швабры можно продавать вообще на раз. Да, получается таким образом. Водолеи, 13 июля, решать вопросы. Вам нужно будет креативно, используя фантазию, творческий подход. Обычные методы сегодня будут не столь результативны для водолеев. Поэтому, опять же, прям как в муниципалитете с переподвы под вертом, да, вот водолеечки должны примерно таким образом. Занятие каким-то новым интересным делом добавит водолеи вам мотивации, придаст сил. Какой хороший день. Рыбы! Они же и васи караси. Не подведите. Рыбки, 13 июля, с утра вас будут преследовать плохое настроение. Здрасте, пожалуйста. И упадок сил. Ситуация улучшится после обеда, когда уровень энергии у рыб начнет повышаться, а интерес к происходящему вокруг в очередной раз возрастет. Лучше всего рыбам сегодня удадутся... Есть такое слово «удадутся». Есть, помните, этот господин Дадуда, Дадуда-Дуда. Так вот, удадутся вам... творческие задачи. Главное не проворонить и не проморгать. Ребят, хороший день. Разгоняемся потихонечку. До обеда и вперед. И все это вместе с нами с волной душевного радио.
1: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
3: Пусть тебе приснится пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Ну, как говорят, да, явилась, не запылилась. Она действительно не запылилась, поэтому здоров.
1: Здравствуйте.
0: А что-то мы вдруг на «вы» перешли.
1: Привет.
0: Мы вообще заторможенная какая-то.
1: А мне хорошо, я спала. Я спала все выходные.
0: А чего ты так вот прямо? Ну ладно, зависть тут вызываешь у всех. Хорошо, Дарья Тюжникова со мной, она же дочь полка душевного радио и бодрительного шоу. Приветствуйте.
1: Привет.
0: Даша, скажи мне, пожалуйста, кому легче в жару живется, мужчинам или женщинам?
1: Это мужчинам, конечно.
0: Здрасте. У нас нет возможности носить платье. Нам
1: так
0: хуже.
1: Вы можете снять прилюдно майку.
0: Ну, а как, где ты видела, чтобы кто-нибудь прилюдно где-нибудь вот в городе в такое пекло шел без майки?
1: Ну, есть такие кадры.
0: Но это просто они хотели на тебя впечатление произвести.
1: Нет.
0: Те, кто не хочет на
1: они
0: тебя...
1: Они меня хотели травмировать, наверное. Там же некрасивые тела ходят.
0: У меня дух перехватил, когда ты... Они хотели меня травмировать. Да, хорошо. Есть какие-то лайфхаки, которыми ты пользуешься в жару? Потому что наконец-таки опять идет на нас жара. Сегодня до тридцатника обещают. Чем ты вот пользуешься, чтобы эту жаре противостоять?
1: Ну, мыться часто помогает.
0: Мыться? На работе где?
1: У нас есть, кстати.
0: Я-то думаю, что у нас вода все время заканчивается быстро. Это у Тюжникова моется часто.
1: И можно носить что-то, наоборот, не прилегающее и не короткое.
0: Да,
1: кстати,
0: и это тогда помогает.
1: То, что вот когда у тебя штаны мотляются, вот это вот...
0: Что-то штаны делают?
1: Мотляются.
0: То есть вот это принцесса Жасмин в Аладдине носила мотляющиеся штаны. Я понял. Я хочу поделиться своим лайфхаком. Я уж очень люблю простые интересные решения, которые действительно помогают. Сейчас, слава богу, ну, у меня есть кондиционер дома, это супер, да? А вот когда не было, знаешь, как я охлаждался? Ну, там было много. Вентиляторы в основном у всех есть, да, там все нормально. Там повесьте мокрое полотенце на вентилятор. Я про себя каждый раз, когда вешал это мокрое полотенце, говорю, идите, вы знаете куда с этим? Повесьте себе это мокрое полотенце и радуйтесь.
1: Не помогало?
0: Не, вообще не помогало. Но я вот тут, ну, это я уже в ТикТоке высмотрел. Штука обалденная вообще. Берете просто полуторалитровых, там, 2-3 бутылки, замораживаете их в морозилке в лед. Ну, это быстро, это за день оно замораживается, пока вы на работе. И вот эти бутылки ставите перед вентилятором.
1: И работает.
0: Вообще. Я тебе могу сказать, что ни один дорогущий кондишн вот с этим лайфхаком, который работает, ну, ранее справа.
1: Ну, так всегда говорят люди без кондиционеров.
0: Нет, так я тебе говорю сейчас человек с кондиционером у Тюжникова. Поэтому бери, ну, бери, пользуйся. Ничем больше не помогу. Ребят, совсем скоро у нас радиотерапия. У меня есть медсестра. У меня есть медсестричка. Дарья Утюжникова.
1: Но там все не так, как себе представляете.
0: Сейчас, да, сейчас мы ее оденем. Так что пишите свои вопросы, спрашивайте.
2: Патрисима Шоу, Патрисима Шоу, Патрисима Шоу. Утро будет.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
2: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Заходите к нам на огонек. Бела скрипка ласкова и так нежно.
6: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
7: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Металликрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Вот жалко, что трансляция с нашего официального сайта из Телеграм включается только тогда, когда мы врубаем микрофоны здесь, да? Потому что Утюжникова собиралась в эфир, состоящая девочка. Вот ТикТок это все видел. Значит, а у нее же халат есть свой персональный, да?
2: Персональный.
1: Персональный халатик, да, все. И она, знаете, забыв о том, что она на радио, пошла, прихорашиваться.
2: В стекло от двери пошла, прихорашилась,
1: говорит, ну как? Ну, я ее, значит, в ТикТок повернул передом. Все, говорю, смотрите, Утюжика, она, знаете, с таким криком всем клизму, и у меня наполовину обвалилась трансляция вообще в ТикТоке. Ребят, не пугайтесь, она типа шутила.
2: Вопрос.
1: Давай.
2: Давай, радиотерапия.
1: На радиотерапии у нас это возможность при помощи наших Картаров вам чем-то помочь.
2: И мы очень хотим помочь Ольге.
1: Ольге, и монашка Ольга, да.
2: Душевные терапевты, поставьте, пожалуйста, моему вопросу диагноз.
1: Давайте.
2: Стоит ли моему мужу менять работу?
1: Ну, почему-то это как-то, я посмотрел, очень насущный такой вопрос у большинства. Почему-то в преддверии лета, может быть, это отпуск так влияет, там, или что-то еще, прям менять работу. Слушай, ну серьезно, да?
2: Давай.
1: Все? Да.
2: Крутим.
1: Вот, слушайте, вот она реально заразилась атмосферой 90-х, да? Кручу, верчу, обмануть хочу. Это не про то.
2: Все, давай.
1: Это
2: давай,
1: же честно все.
2: Тасуем.
1: Тасуем, хорошо. Перетасовываем.
2: Стоп.
1: Вот это я делаю. Эту медсестру надо в окно выбросать. Так, внимание, нет.
2: Не стоит.
1: Не стоит. Вот смотрите, тут, Оля, что написано? Иллюзия. Иллюзия какая-то. Видимо, получается, что вот там, куда вот он пойдет, там трава зеленее, там лучше. Получается, что там иллюзия. Творческий застой, сомнения, уход от реальности, страх, незапланированная поездка, получение информации как положительной, так и негативной. Ну, а сама расшифровка карты, ну, так себе получается. Но ключевое слово, мне кажется, все-таки иллюзия. Оля, разбираться дальше вам. Но карта однозначно говорит, что нет. У каждого человека есть усталость от того места, где он работает, от этого бесконечного рабочего дежавю.
2: Да.
1: Это есть.
2: Так нужно отдохнуть, поесть шашлыка, посмотреть на небо.
1: Побыть такой заторможенный.
2: Быть, да, кстати, это очень полезно, между
1: как
2: прочим.
1: Как у Чужникова, да?
2: Не, вот не это зависть, это чистая
1: есть,
2: зависть.
1: Есть момент, конечно, скоро завидовать перестану. Ну, вот такой вот один.
2: Да тебе еще долго жить.
1: Я не про памятник, я про отпуск. Ребята, вот такая радиотерапия сегодня. Вы же обращайтесь, мы же готовы. У нас же халаты, они же белые, они же для вас. Каждый будний день здесь 8.50, кроме пятницы, да, там у нас хит искусственного интеллекта. Радиотерапия в вашем распоряжении. Неохота скучать, хотим вам помогать.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Доброе утро. В основе сильного государства лежат традиции. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника «Купалье», передают Белта. Праздник Александрия собирает друзей, по мнению Натальи Петкевич, и есть подтверждение сильного государства. Это значит, что мы принимаем традиции, что есть единство государства и общество в любви к этим традициям. Но что более важно, мы развиваем эти традиции и привносим в них нечто новое, сказала Наталья Петкевич. ГАИ усилит контроль за безопасностью движения сельхозтехники, передает Белл. Так как отметили в госавтоинспекции, не стоит выпускать в работу сельхозтехнику с нарушениями, с непройденным техосмотром, а также с нарушениями техсостояния транспорта. Перед выходом в рабочую смену водитель должен быть в здоровом состоянии, ни в коем случае не в состоянии опьянения. Также у водителей должно быть полностью в соответствии водительское удостоверение для управления техникой. В дирекции Славянского базара в Витебске началась аккредитация участников фестиваля. В город уже прибывают первые гости и творческие коллективы. Сейчас бейджи получают в основном представители местных ансамблей, сотрудники дирекции, режиссеры-постановщики, а также технические службы. По случаю 35-летия фестиваля у службы аккредитации появилась приятная миссия. Каждый 35-й зарегистрированный участник получает фирменный сувенир – васильковый сладкий комплимент. Экскурсии по лавандовой экспозиции предлагают в Ботаническом саду Минска. Посетители могут насладиться живописными видами полей в фиолетовых тонах на площади в 16 соток. Здесь представлены редкие сорта ускалистной лаванды, которые хорошо адаптированы к белорусскому климату. В качестве бонуса – лекция о лекарственных свойствах и нюансах выращивания лаванды. Более подробная информация есть в сети. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Витебске и Гродно до 30 тепла, в Минске сегодня 28, возможны дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: Утро будет здесь, на волне душевного радио. Это Бодриссимо Шоу. Меня зовут Дмитрий Самкович. Бодр местами только. Эх, паранойя с первой любви у меня. Местами хорош собой. Ну и самое главное, это стремление и абсолютно искреннее всепоглощающее желание поджигать людей в хорошем смысле этого слова изнутри. Чтобы зажигались огоньки в глазах, чтобы зажигались огоньки в душе, а до этого много не нужно. Верить в лучшее, верить в солнце, которое все-таки к нам прикатило. Ну и самое главное, это то, что мы с вами вместе. Наша радиостанция, топ-5 радиостанций в Беларуси, мы этим очень гордимся. Это вот спасибо вам за то, что выбираете, за то, что слушаете, советуете. Там рекомендуете и так далее. Но это абсолютный классик хитс, от которого аж кровь бурлит в жилах. Это хорошо, потому что впереди у нас и Modern Talking, и Андрей Губин, и E-Type, и Радиорама, и диджей Грув «Юность в сапогах», и Sonic U, и Cher, и Марина Хлебникова, и Шура, все, что хотите. Ну и, конечно, у меня есть подарок. Начинаем утро правильно. Вместе с АЗС «Лукойл». Ловите момент! Ловите момент, участвуйте в розыгрышах в эфире на радиостанции, станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит вкусный приз. Это купон на кофе French Dog на АЗС Лукойл Беларусь всего за 1 копейку. А как это работает? У вас должно находиться стоять на телефоне мобильное приложение, которое можно скачать на сайте lukoil.by, и купоны на капучино и French Dog с говяжьей сосисочкой отобразятся в мобильном приложении победителя в разделе «Меню купоны» и будут действовать 14 дней с момента начисления на всех АЗС-сети «Лукойл» в Республике Беларусь. Открываю маленькую тайну. Одна из самых лучших программ лояльности по купонам, по баллам – это именно в компании АЗС «Лукойл». Так что

как-то ничего, пусть его уже там совесть мучает, когда он будет пытаться поспать, правильно? Миш, держитесь за волну душевного радио, мы вам поможем. Итак, как разыгрываем? Приходит к нам в Телеграм, традиционная наша забава, выбираем это одно единственное следующее по порядку, одно число на одного человека, пишем его и ждем удачу, рассчитывая на победу. Ребят, всех с понедельником, справимся вместе!

0: утро будет.
1: Итак, по дороге, ну какую работу? Я не знаю, в основном все на работе, наверное, в 9.25. Или есть еще кто по дороге на работу? Напоминаю, если вы по дороге на работу, можно заехать на ЗС Лукойл, кофе с хот-догом за одну копейку. Для этого играем у нас в Телеграме от 1 до бесконечности. Уже 33 счастливых числа занято. Только одно единственное число можете выбрать себя. Вот следующее 34, потом 35. Приходите, душевный радиочат мы называемся. Удачи вам абсолютно всем. Ну и Валентина попросила через ТикТок ей привет. Валентина, я не знаю, из какого города, из какой вы страны, из какой географической точки, но вот и в ТикТоке идет эфир душевного радио. Вам огромный привет. У нас же Утка Фаст Ньюс. Ну и такие вот новости. Первая новость. Помните такой мультфильм «Маша и медведи»? Набираем номерок. Да? Помните такую серию? Вот примерно все то же самое. Управление транспортной безопасности США выступило с заявлением, вызвав бурную дискуссию в соцсетях. Ну, в США это всегда так. А всех людей, летающих в самолетах, призвали уважительно относиться к кнопке вызова бортпроводников и не злоупотреблять нажатием на эту кнопку. Слушайте, пусть приезжают, поучатся у нас в Беларуси. У нас в автобусах везде есть кнопка вот эта, да, связи с водителем и так далее. Сколько езжу, ни разу не видел, чтобы нажимали. У нас сознательные люди, у нас понимают, что данная кнопка, ну, это что-то из ряда вон выходящее, да? Зачем подвергать панике человека, который занимается служебными обязанностями, перевозя вас или обслуживая вас в самолете. А им там, прикиньте, приходится даже объяснять при помощи законов. Дикие люди. Ведомство напомнило, что важная кнопка служит для того, чтобы сообщать сотрудникам авиакомпании о проблемах или же просить у них помощи. Но многие почему считают, что самолет — это бар или место проведения веселой вечеринки. Такие авиапассажиры то и дело жмут на кнопку, чтобы вызвать стюардесс и требовать все новые и новые порции там алкоголя. Не все комментаторы, но понятное дело, это ж удобно. Она ходит, она по служебной обязанности за зарплату, ходит на красивых ножках, вся такая из себя, улыбается, чтобы вы хотели, ей можно там жать бесконечно. Фу! Не все одинаково отнеслись к подобному заявлению. Если одни люди поддержали мнение о нужной кнопке, то другие порекомендовали управлению сосредоточиться на обеспечении безопасности и ускорении досмотра пассажиров. А использование кнопки не самая большая важная проблема. Да, вот это стандартная реакция невоспитанных людей. Указали, попросили по-человечески, по-доброму, но не надо. Девочки устают, у них и так там обязанностей много, да? А что они им отвечают в ответ, вот многие пользователи? Вылазь из моей песочницы, лучше на себя посмотри. Фу-фу-фу. И еще раз традиционно призываю уважительно относиться к любому человеку, который находится на своем рабочем месте, да? ДБЗ. Да, я душнила, да, я горжусь. Сейчас буду вас пугать. Слушайте, вы вообще пугливые люди? Я вот, несмотря на то, что человек не пугливый, абсолютно не люблю смотреть фильмы ужасов. Ну вот я вообще не понимаю, для чего их снимают. Особенно вот эти, или там вот эти гадостные фильмы, все эти сороконожки там, да? Зачем? В чем искусство? В чем смысл? Я понимаю, когда там, вот мне очень нравятся там фильмы про космос, особенно вот сейчас вот мне очень нравится серия, очень долго идет, и дай бог, чтобы не сбавляли обороты, это там про известных спортсменов, да, российский кинематограф там, про знаковые, там, выход, первый выход человека в космос. Вот это супер, это понятно для чего. Ужастики зачем? Может мне кто-нибудь объяснить? Так, заселившись, я вам сейчас брошу. Заселившись в отель, герой этой истории понял, что во время своего пребывания будет испытывать трепет, заходя в уборную. Давайте я вначале прочитаю новость, потом сброшу. Посмотрите. И все из-за вентиляционной решетки, расположенной прямо над, собственно, белым другом. Ну, то есть над унитазом. Ее внешний вид и конструкция настолько неудачны, а может, это специально было так, что создается впечатление, будто за потолком скрывается пустая шахта, и кто-то постоянно наблюдает за находящимся в уборной человеком. Вот я вам сейчас скопирую. Это вот такая фотка в отеле. Ну, то есть это в отеле вентиляционная решетка в уборной. Вот я вот сейчас вот вам все это сбрасываю. О, можете посмотреть, душевный радиочат. Как вам решеточка? Ну, это там какой-то вентилятор, я так понимаю, стоит. А вот эти глаза — это клеммы для подключения чего-либо. Ну, делать свои важные дела нужно. Неустанно повторяем, только не смотри вверх, да? Ну, я представляю себя. Я хоть и не пугливый, но я бы не смотрел. В общем, ребята, будьте осторожны в отелях. Ну, а отелям надо все-таки как-то, ну, более насторожно отходить. Вот впечатлительный человек точно оттуда убегает, а потом будет проблема. Он будет проситься где-то в общественные места. Ой, много всего интересного подбрасывает, но просто обычная жизнь. Прикольно, гляньте. А вот интересно, когда производится какой-то предмет, там, я не знаю, тот же вентилятор, там, что-то еще. Вообще, он проходит какой-то тест на восприимчивость другими людьми? Нет? Или так? Ну, сделали, запустили в производстве, запустили. Так, теперь об искусственном интеллекте. Всегда и везде, сейчас вообще непонятно, открываешь социальную сеть, будь то Инстаграм, будь то ТикТок, смотришь на эти видосы, и ты не, уже паранойя какая-то вырабатывается у людей, ты не понимаешь, настоящее это, не настоящее. У страха глаза велики. Вы зайдите, Ханочка, посмотрите у нас в Телеграме. Там реально можно будет, ну, в уборной прям сразу, ну, прям сразу все. Так, об искусственном интеллекте. Все больше сфер жизни. Я вам сейчас брошу, например, пользователь соцсетей вынес на суд общественности творение некого художника, который утверждает, что создает свои картины с помощью приложений для рисования. Но автор публикации, вот вам бумеранг, который прилетел, автор публикации полагает, что художник использует нейросети. А на это указывают анатомические ошибки в образах персонажей, нелогичные детали и меняющийся от картины к картине стиль. Художник продает свои картины по цене около $1300, ну так, на всякий случай. И рассказчик уверен, что неэтично просить такие деньги за то, что придумал, нарисовал искусственный интеллект. А многие комментаторы, я тоже, кстати, согласен, а вот тут вот теперь начинается проблема. Выставляется, ну, я понимаю, когда там три богатыря, там, да, ну, там понятно, это классика, ты понимаешь. А вот этот вот андеграунд, да, где там все висит, я сейчас посбрасываю вам вот эти картинки, тоже можете написать в Телеграме, как вы считаете, это все-таки художник рисовал, человек или искусственный интеллект наблатыкал? Согласились с рассказчиком, но у неведомого художника, кстати, нашли защитники. Нелогичные изображения и переменный стиль могут указывать на творческие поиски и богатую фантазию. Ну, типа отмазка. Это не искусственный интеллект, я художник, я так вижу. Но вот давайте и посмотрим. Сейчас я вам набросаю этих картинок. Вот как вы думаете, это все-таки человек рисовал или искусственный интеллект? Мне вот интересно ваше мнение.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Итак, у нас бодрисимо шоу. Ну, такие легкие споры пошли. Мнения разделились, как и в интернете. Я сбросил вот эти вот картинки художника, который рисует не красками, рисует в приложениях. Это цифровой художник. И вот эти вот картины по $1300 стоят. Так, на всякий случай. И социальная сеть сейчас разрывается просто. Одни считают, что это искусственный интеллект нарисовал, другие считают, что все-таки это люди. Я не знаю. Я и к одной точке зрения склоняюсь, и к другой. Художник, человек тоже мог такое придумать, потому что творческие люди, они вообще абсолютно непредсказуемы. Но если честно, за творение искусственного интеллекта, ну, платить те же 300, вот 1300 заплатил бы художнику, если бы я знал наверняка. Значит, ну, художнику теперь надо предъявлять какие-то доказательства, может, снимать какой-то видос в момент, когда он это все рисует, ну, чтобы были какие-то подтверждения. Но как-то вот так вот теперь придется делать, потому что мы с вами выпустили джина из бутылки. Искусственный интеллект среди нас. Все. Назад уже не затолкаем. Он теперь всегда будет с нами. А вот теперь к этой реальности необходимо приспособиться, но я думаю, что мы люди, мы сможем. Еще раз напоминаю, мы продолжаем. Сколько? 9.42. Давайте я еще отдам у нас сейчас диджей-групп «Юность в сапогах», а потом замечательная наша лучшая группа Беларуси «Коза Ностра», «Ретроградный Меркурий» отыграет, а потом я подведу итоги. Мы разыграем, ну, очень такой простой, но очень вкусный подарок. Это купон на один кофе и френч-дог к нему же на АЗС «Лукойл Беларусь» всего за 1 копейку. Все, что необходимо, это быть у нас в Телеграме. Душевное радиочат мы называемся. И вот сейчас 67 номеров участвуют в розыгрыше. Вы приходите или возвращаетесь, там, как вы сами решите. И после этого берете себе следующий по порядку номер. Вот МР Толстый, мистер, видимо, пришел к нам. Вот сейчас заберешь 68-й, потом следующий человек 69-й и так далее. У вас на все, про все есть где-то минут 6. Ну и давайте передадим Григорию. Привет, он в Беларусь, из Крыма нам передал привет. Григорий, Беларусь приветствует Крым. Здравствуйте вам огромный. И спасибо, что тоже нашлись на волне душевного радио. Мы продолжаем «Юность в сапогах». Далее диджей Грува. Ну, кто служил, тот знает. Тот в цирке не смеется.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопрос есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Заходите к нам на огонек. Бела скрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: я не подготовился к твоему приходу, сейчас подготовился. Утюжникова объявилась у меня. Да. А мне вот просто интересно, я уже разыграл, у нас есть подарок, это купон на кофе и на френч-дог за одну копейку.
1: Хорошо.
0: Да, 82 человека принимало участие. Выпал номер. Мне вот интересно. А, ты, наверное, не смотрела. Был такой фильм, там людей тестировали на то, насколько есть у них сверхспособности. Мне вот просто интересно, с 382 человека, вот есть у тебя сверхспособности или нет? Или ты не открывай телеграм там сейчас? У тебя не открыто?
1: Нет, нет.
0: Отлично.
1: Нет.
0: Вот как ты думаешь, какой номер сегодня выиграл?
1: А, ты хочешь проверить?
0: Ну, проверь, да, я уже разыграл.
1: Подожди,
0: уже все.
1: У меня закрыт. Да, телеграм,
0: вот, я тебе...
1: От 1 до 82.
0: Да. У тебя 3 попытки будет, и я тебе буду говорить больше меня. Сейчас проверим, насколько
1: Давай.
0: Она ведьма.
1: Так. Ну. 37.
0: Ух ты, больше.
1: Сильно больше?
0: Больше! Утюжникова, не, вот ты, ну, девочка настоящая.
1: 52.
0: Меньше. Но!
1: 48.
0: Обалдеть, иди сюда.
1: Реально 48?
0: Иди, подойди ко мне, подъедь.
1: У меня закрыто.
0: Ребята, абабсолютно честно.
1: У меня открытые новости.
0: Все, кто на лайв-трансляции, можете посмотреть. Ты понимаешь, что творится?
1: Интуиция.
0: Пожалуйста, своди меня в казино. Вот, я просто от балды это
1: я
0: придумал.
1: Я тоже, понимаешь, я
0: прикиньте, ребята, вот это да, номер 48, действительно,
1: так
0: у нас выиграл.
1: Так ты теперь попытайся доказать, что я не смотрела, понимаешь?
0: Нет, подожди, у нас есть запись.
1: У меня реально тут был этот,
0: да,
1: телефон выключен.
0: Да, у нас есть запись нашей лайв-трансляции, вот люди видели, она действительно не смотрела. Номер 48. Лена, мы вас поздравляем.
1: Лена, мы вас очень поздравляем.
0: Да я вообще похолодел. Так, не трогай меня, отойди от меня.
1: Прикинь?
0: Да, в ТикТоке видели все. А, там не видели, как ты подъезжала.
1: Прикинь.
0: Да, вот это. Вот это да. Номер 48. Мы поздравляем, Лена, у вас есть теперь купон на вкусный подарок от АЗС Лукойл. Это кофе и френч-дог за 1 копейку. Но, Леночка, для этого необходимо, чтобы у вас стояло мобильное приложение, которое можно установить с сайта lukoil.by. И купоны появятся у вас там по вашему номеру телефона. Сейчас пишемся. Ну, поздравляем. Я вообще убью.
1: Я в шоке.
0: А ты лечишь?
1: Как?
0: Не, я просто спрашиваю, мне ничего не надо.
1: Нет, ну вот, кстати,

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко на примере агросервисов в Шклове рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране, сообщает Белта. Глава государства во время рабочей поездки в Шкловский район посетит реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Реконструкция мастерских, начатая в апреле 2025-го, сейчас практически завершена. На учете в налоговых инспекциях Минска состоят 1,5 миллиона плательщиков, включая около 70 тысяч организаций, более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше миллиона физических лиц. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Среди 9 районов столицы лидерами по сбору налогов стали Московский, Центральный и Советский. Основной источник наполнения бюджета Минска – налог на добавленную стоимость. За счет него обеспечивается порядка 40% казны. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на 4 участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Тикутского, Шишкина и Слободской, а Трофеева до улицы Есенина. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть максимально внимательными на этих участках дорог. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александр Мелех, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 23 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, Витебске и Гродно до 30 градусов тепла. В Минске сегодня возможны дожди и плюс 28. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: И обниматься, и улыбаться, и целоваться, и продолжаться. У кого какие планы? И понедельник этому не помеха. Всем здравствуйте и доброго утра. Поздравления с правильной настройкой и на собственную жизнь, и на радиоволну. Это душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. И далее у нас Бодриссимо шоу в таком очень свободном полете-пролете, где я в полном вашем распоряжении. Можете у меня что-то спрашивать. Можете меня на что-то провоцировать. Можете бросаться в меня красивыми себяхами, а ниже селфи, для того, чтобы я видел даже в понедельник счастливые лица. Не наступая на прерогативу Ольги Шебека, хотя имею полное право, она в два раза меня моложе и в 5 в 12 сотых раза меньше меня работает в эфире, но человеческое уважение – это важно. Но могу передать какой-то привет исключительно тем, кто в данный момент в радиоколлективе. То есть радио звучит у кого-то на рабочем месте. Вот именно отметку рабочего места я обязательно озвучу. И все это у нас в Телеграме. Называемся мы «Душевное радиочат». Там классное содружество людей, очень добрые, очень человечные. И цветы, и пельмени, все это есть у нас. И мы этим очень и очень гордимся. Если вы где-то одиноки, если вам где-то действительно вы устали от, как сказать, интернет-общения, где нахзак, да, вот это вот все, где больше хайпа, меньше откровенности, то добро пожаловать в наше комьюнити «Душевного радио», где у нас все по-человечески, и это абсолютная правда. Мы в Телеграме, «Душевное радио», чат, приходите.
5: «Душевное радио». Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз»

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии. Как гранит. Память в камне. .by.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Итак, друзья, ну что, давайте-ка. Давайте-ка сюда к нам. Душевное радиочат по любому поводу. Вопрос, если надо, распахну жилетку. Спасибо вам большое, Юльчик. Ну, очень клевая фотка, причем у вас рука не дрожит. У вас вот прям как пирожки, ровненькие получаются селфи, очень радостные, с горящими глазами. Юльчик, вам привет. О! Мне прислали Сергей Кирякович, я правда не помню, я же комментировал, да? Я думал, что он мастер по шаурме, а оказывается, у него есть аппарат по созданию мясных чипсов. Я не знаю, насколько это добавляет радости в жизнь человека, который владеет аппаратом для создания мясных чипсов. Ну, уважаемый, привет вам огромный, Сергей. Я мясо люблю. Вот я не очень представляю, чипсы, это же очень худое мясо. Ну, я имею в виду, оно высушенное. Оно такое без жиринки, без влажнинки, правильно я понимаю, Сереж? Ну, вот как-то, не знаю, не пробовал. Стрёмное отношение, ну, о вкусах же не спорят, правильно? Поэтому, Серега, если это на вашем личном уровне, вам приятного аппетита. Если это какое-то производство, ну, тоже, наверное, же там востребовано все. От Давида. Передайте, пожалуйста, привет классным девушкам из компании «Кассияна». Ну, тут не только привет, а сколько хорошего настроения, мои коллеги. Чтобы в понедельник все журчало, скворчало, веселило со всех сторон. Зовут их Елена, Ирина, Татьяна. Компания «Кассияна» в Беларуси. В Минске производит оптику и готовые очки для зрения. Интересное название. Компания «Кассияна». И тут, знаешь, вот первое, что приходит на ум, но это совсем не про оптику Кассияна. И готовые очки, но вот теперь будем знать. Ребята, мы причисляем вас к лику, наших лучших друзей душевных. Потому что у вас на рабочем месте звучит волна душевного радио. Для нас это, ну вот для тех, кто делает эту радиостанцию, болеет за эту радиостанцию, для нас это большое достижение. Если люди включают на работе радиоволну, значит, помогает работать. Поэтому Елена, Ира, Татьяна, как очкарик со второго класса школы, я прекрасно понимаю, насколько большую полезность вы приносите всей нашей стране и насколько скрупулезный и очень отточенный труд, где недопустимы дрожащие руки. И, да, я правильно понимаю, оптика, что там готовые очки. И поэтому вы, наверное, люди, обделенные выходные, потому что сильно не отдохнешь, потому что в понедельник оптика и готовые очки, да? Девочки, привет вам огромный. Чтоб вам солнце грело. Можно я вот так вот пожелаю вашей компании?
1: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу. Утро будет.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: шоу.
1: Ну как так, уже все? Ой, буду махать вам платочков, которых у меня нет. И с надеждой на новую встречу. А я приду перед всем составу душевного радио Григория, который крутит легендарную музыку. Спасибо большое Элеонору. Вот, кстати, вот таких, как Элеонора, и удаляет наш бот. Ребят, будьте внимательны, у нас обновился наш защитник электронный, поэтому надо подтверждаться, если что-то пишете. Спасибо большое вам, Григорий, за то, что нашли, за то, что с нами. Нам еще есть чем вас удивить. Слушайте внимательно волну душевного радио. День рождения у замечательного душевного человека, отца двух дочерей, Михаила Геспель. Слушайте, ну я знаю семью. Миша, принимайте поздравления. Вы замечательный человек, и дети у вас классные. Ну, в всяком случае, старшую-то я знаю. Вот, поэтому ей тоже привет там огромный, Тони. Поздравляем, удачи во всех начинаниях. Слушай, ну тут еще надо действительно удача. Потому что отец двух дочерей. Какая ответственность? У меня тут одна уже сила на исходе, а тут две. Поэтому, Миш, поздравляю, сил, удачи и пусть только радует. Далее, привет, хорошего дня Олегу Кашевому от Барона. Прям такие вот отношения у вас, Барон там, да, вот так вот, все, Мюнхгаузен. Хорошего дня от Наташи Наташки, в среду в отпуск, огурцы, помидоры. Слушайте, ну тоже хорошо. Наталья, привет вам огромное, спасибо, что с нами. На этом все, ребята, до завтра. Ваш Санкович, услышимся.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей и техники. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов, передают Белта. Все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Напомню, сегодня президент на примере агросервиса в Шклове рассматривает перспективы развития подобных организаций в стране. С пятницы очередь легковых авто на въезд в Евросоюз увеличилась почти в два раза, об этом рассказали в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для легковушек. Перед погранпереходами Кузнецы-Белостоцкая, Бобровники и Тересполь въезда в Польшу ожидают 810 авто. Около 140 легковых авто фиксируется перед литовскими погранпереходами Мединка и Шельчининкай. Перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 170 фур, а перед польскими 295 большегрузов. В четырех районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. В частности, ограничения действуют в Житковичском, Лельчицком и Речицком районах Гомельской области, а также в Солигорском районе Минской области. В Минлесхозе напоминают, что пожароопасная ситуация может меняться в течение дня. Актуальная информация оперативно отображается на интерактивной карте. Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу завершились накануне. Норвегия уступила Англии 2-1. Аргентина обыграла Швейцарию 3-1. Ранее Франция победила Марокко со счетом 2-0. Испания была сильнее сборной Бельгии 2-1. Добавлю, первый полуфинальный матч состоится завтра в 10 вечера. Франция сразится с Испанией. А послезавтра в это же время Англия встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рублей 23 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Витебске и Гродно до 30 тепла. В Минске сегодня плюс 28, возможны осадки. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Такое заявление президент сделал в общении с журналистами. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну иностранцев. Две очереди реконструкции Минской очистной станции планируется завершить в этом году. Об этом рассказал директор Минского водоканала Федор Римашевский. По его словам, реконструкцию станции планируют завершить в 2028-м. Цель реконструкции – повышение эффективности очистки сточных вод, сокращение образования отходов, направляемых на объекты хранения, и снижение воздействия на окружающую среду. Белорусская железная дорога 17 июля организует масштабную профилактическую акцию, приуроченную к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Мероприятие нацелено на снижение аварийности и предотвращение ДТП. В день проведения акции будут задействованы мобильные группы, в состав которых войдут представители БЖД и сотрудники ГАИ. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельные Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Витебске и Гродно до 30 градусов тепла. В Минске сегодня возможны осадки плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом скармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброго дня.

0: Сообщение «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Недушный день.
2: Понедельник, но не обыкновенный, а какой-то особенный. Правда, привет вам, большое небо! Наконец! Все свои слезы выплакала, высморкалась, решила нам подарить солнце. Ну а кто мы такие, чтобы отказываться от таких подарочков? Да, это люди совсем загрустили. Но, наверное, загрустили только те, кто не вовремя сходил в отпуск на прошлой неделе. Ну а всех остальных лет продолжается. Как дела ваши? Ну только честно признавайтесь, можете рассказать в телеграм-чате, как ваши выходные прошли, сколько раз искупнулись, где были, что видели. Ну а наша новая неделя, будем ее постепенно начинать, хоть в полдень на часах, продолжать и заполнять только приятными мыслями и событиями. Вот, наверное, даже сегодня есть чему порадоваться. Погоде, да, новой недели, да. У кого-то отпуск тоже хорошо. Пишите, поздравим вас в эфире. Как раз можно сейчас писать сообщения, которые все страна услышит в ближайшее время. Да, телеграм-чат душевного радио открыт для ваших прекрасных новостей и поводов. Пишите, обязательно поздравим. Ну, а сообщения можно не только услышать, но еще и увидеть на сайте душевнорадио.бай и в телеграм-чате душевного радио. Тоже присоединяйтесь к трансляции. Жду ваши приветы.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
1: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ждали чудо, а пришел он. Пришел понедельник, но ладно. После выходных трудно только первые 5 дней. В субботу же будем как новенькие, это вам гарантирую. Ну а пока вздыхаем, конечно же. Вот так вот охаем-махаем перед ноутбуком, выкручиваем кондиционер до предела в синенькую такую сторону, в прохладу. Ну или же можно пошире открыть окошки на кухне или в кабинете, где вы находитесь, или в пробке стоите и уже не знаете, куда спрятаться от этого палящего солнца. Вдруг еще и кондиционер не заправили, понадеялись на дождь. Ох, зря, ничего, будем вас освежать. Пишите мне, подумаем, как вернуть вас в норму, как вернуть вам настроение и задор. Я здесь в эфире, чтобы проснулись мы все, чтобы страну наконец-то разбудить по-настоящему и к жизни вернуть после выходных людей. Пишите к нам в телеграм-чат, добавляйтесь, его легко найти. Пускай это будет маленькая победа над ленью в понедельник. Ее точно можем сделать. Нашли вокруг себя что-то хорошее, что-то живое. Передавайте ему привет на душевное радио, пишите в телеграм-чат. От жены привет уже вот прилетел Андрею Тымановичу. Жена желает вам, Андрей, скорейшего выздоровления. Если оно неэффективное, это заболевание, потому что, может быть, вы такой список от жены увидели дел, которые нужно на даче вот в ближайшее время срочно, не откладывая на потом, быстренько реализовать, что было проще притвориться очень уставшим человеком, самым больным человеком в мире. Тогда вам, как Карлсону, нужно варенье, правда? И мальчика, внука вам, чтобы гуляли, вот, наслаждались жизнью и летом в том числе, они выполняли какие-то указания, очень нужные, важные просьбы вашей супруги. А Евгения написала, что сегодня у нее начинается отпуск. А это что? Значит, Евгения, что пора выбирать, чем займетесь. Это любимая моя тема, потому что, ну, реально, не только отпуск под пальмой таким считается. Как нам не навязывают это соцсети и фильмы, картинка красивая может быть, во-первых, на диване. Можно быть археологом дивана в отпуске, да? Просто днями напролет изучать обратную сторону своих век. А что, для очень уставших людей, какими мы стали за целый год, это подходит, по-моему, заданию. Потом можно кем еще быть? Можно быть кулинарным экспертом. Устраивать какие-то просто невероятные испытания холодильнику, себе, своим домочадцам. Можно варить хлеб, печь какой-нибудь борщ и наоборот, сочетать несочетаемое, что-то совершенствовать. Ну а что, холодник можно тоже приготовить по-разному, да, добавить игристое, например, вместо кваса. Ну а что, давайте экспериментировать. И эксперименты все присылайте нам в телеграм-чат, мы вас похвалим, мы, может быть, возьмем рецептик. Не зря же вы стараетесь. Можно стать философом-ремонтником в отпуске, да, подумать о жизни, вот она, метафора, купить дрель, и чем мощнее амбиции у человека, тем громче эта дрель с утра начинает уже жужжать, случайно можно попасть во что-нибудь непригодное, того, чтобы в него попадали, ну и тогда точно истории ремонтная может продлиться на целый-целый год вперед. Ну, или отправитесь куда-нибудь на природу в ближайшее время. Это касается всех, не только Евгении, которая собралась в отпуск. Наверняка с этого понедельника много у кого начинается отпускной перерыв. Ну, или же идеальный отпуск – это ничего не планировать, просыпаться, смотреть в потолок и думать, а чего я сегодня хочу? И, наконец-то, можно стать собой, настоящим человеком. Душевное
0: радио. Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Душевное радио.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: Оказывается, есть даже такая фобия, боязнь собирать чемоданы. Да, у нее даже есть примилое название, не знаю, как они составляют эти названия, пакенофобия. Да, официальное название боязни собирать чемоданы. Да, для кого-то это самый главный стресс. Все распланировать заранее, такие запасливые есть планировщики. Они составляют списки, гладят вещи за неделю, еще что-то нужно докупают, то, чего не хватило, взвешивают багаж, спят спокойно, правда, потом. Ну или немножко нервно, но с ощущением того, что я сделал все, что мог. Ну еще эти самые запасливые планировщики берут с собой те самые кофточки, кроссовочки, которые никогда не носили, но в отпуске эта вещь обязательно должна пригодиться. Ну, конечно же, нет. Конечно же, она не нужна потом, оказывается. А есть импровизаторы, да? Это, как всегда, белое, черное, есть противоположные. Просто люди с другим типом мышления доверяют магии последней ночи, закидывают зарядку, паспорт, босоножки в панике, ну, или в таком легком напряжении перед выходом, потому что верят, все лучше работает в состоянии адреналином, наполненном в состоянии стресса. Да? За 15 минут до такси выбегают. Наоборот, за минуту там до того, как такси уедет, выбегают и выезжают, куда нужно. Да есть совершенно разные типы людей. И, наверное, все-таки со временем мы становимся более запасливыми, спланированными какими-то людьми. Может, вы по-другому думаете. Я это просто вижу по своей большой семье, по своим родителям. Они все заранее уже составляют. А с другой стороны, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на продолжительные сборы. Поэтому если вдруг куда-нибудь направляетесь, и вдруг даже, например, понедельник не предвещал никаких путешествий, никто не собирался вас никуда звать, и вы еще никуда не отправлялись, а потом, оказывается, приехала подруга после выходных и рассказывает, как было здорово, например, в Ельне идти по следам людей, а потом следы куда-то пропали, да, идти вместе с проводником по болоту, наслаждаться отсутствием комаров, потому что их там нет, например. Вот, и уже думаешь, как бы так мне тоже съездить и насладиться этим самым отпуском. Можно за минуту собраться, было бы только желание. Ну, не только нашего желания порой достаточно для каких-то путешествий, для каких-то дел важных и архиважных. Иногда желание нашей половинки просто становится главным в семье. Вот Евгения написала, что мало того, что она отправилась в отпуск, она еще пригласила присоединиться супруга. Вот таким чудесным каким-то образом организовала быт всей семьи, перекопала ли они с супругом всю площадку своего шикарного особняка. Все прислала видео нам в телеграм-чат, чтобы мы восхитились. И назвала это видео одним словом – стройка. В общем, ребята решили в отпуске по любви вот так вот объединиться и что-то переделать в своей жизни. Но если есть эта энергия, то вот такая разрушительная, нужно же куда-то ее реализовать. Ну, конечно, нужно. И этим они сейчас занимаются. Были бы только счастливы. И соседям вашим, Евгения, тоже повезло. Да? Но еще сегодня дни рождения. Сегодня, кроме стройки, у кого-то праздники. И будут песни играть на участке до утра минимум. Наталья поздравляет своего брата Виктора Ракова с днем рождения. Город Ветка, привет вам! Желает Наталья крепкого здоровья своему брату. Огромного счастья, удачи, любви, нежности, сестра Наташа. Ну и ждите в гости сестру, думаю, сегодня приедет шашлычки. Как здорово, что у нас с вами лето за окном, что можно им наслаждаться.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых, передает Белта. Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпроду доложил, что 40%, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже более благоприятствует проведению уборочной кампании. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи. Готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов, сообщает Билта. Предоставив необходимые бумаги на бюджет, можно по 17 июля. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, около 33 тысяч из них на бюджетную форму и около 16 тысяч на платную. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском, улицах Кижеватого, Аэродромной, Домашевской, Денисовской, Тимирязева, Притыцкого, Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Американка установила рекорд, проплыв на грибной лодке от Калифорнии до Гавайев. Она преодолела расстояние около 4000 километров за 44 дня. Это быстрее прежнего рекорда среди женщин 86 дней и среди мужчин 56 дней. В пути девушка вела видеодневники, делилась радостями и трудностями, рассказывала о борьбе со сном в шторм и бытовых заботах посреди океана. И к новостям компании. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями сливки.бай, суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рублей 23 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, Витебске и Гродно до 30 тепла, в Минске сегодня плюс 28, преимущественно без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: На инстинктах добрались до часа дня 13 июля, с чем вас всех и поздравляю. Ну, может быть, кого-то привел сюда. Где вы сейчас? Где вы сейчас? Расскажите, где вы сейчас находитесь? Я-то, понятно, в студии. Ну, а мы вас ловим совершенно в разных и непредсказуемых местах. И как-то не сидится на месте, хочется двигаться, потому что за окном такая красота. Лето в свою

0: Бегу, перезагрузка. Нужна новая география, нужен воздух, ощущение полета, ощущение, что живы мы. Почему так происходит? Ну, потому что мозг не любит рутину, да. Может быть, и мы ее очень любим. Любим предсказуемость, любим возвращаться в свою норку и видите, гнездо, но организму нужны впечатления. Вот и даже пары, которые вместе много времени проводят наедине, чувствуют себя более счастливыми. Да, об этом психологи говорят, потому что роли в паре стираются из-за того, что нам приходится быть не просто мужчиной и женщиной, мы становимся родителями, поварами, логистами, организаторами, бизнесменами, кем только мы не становимся в паре. Не на то мы подписывались. Мозгу нужны отношения, не связанные с ответственностью и рутиной, поэтому непривычный какой-то совместный опыт нужно обязательно планировать на этой неделе. Она такая солнечная, она такая приятная. Обрадуйте партнера, обрадуйте себя, делаем вклад в отношения. Сколько раз вообще за этот год вы вдвоем оказывались? Ну, хоть на даче, ну, хоть где-нибудь в гостях, где угодно. Не обязательно какие-то крупные путешествия планировать, но это очень полезно для отношений, для мозга и для настроения в том числе. Можете рассказать, правда, сколько раз удалось за 2026, вот на данный момент вместе с партнером времени провести без детей, без родителей, без каких-то больших забот, пишите нам в телеграм-чат. Туда же жду ваши приветы.
1: Душевное радио. Классика хитов. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
9: Светофор.
10: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
9: Светофор.
11: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
12: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Приветы сейчас выглядят иначе. Да, на них тоже, оказывается, есть мода. Наблюдаю каждый день за тем, что присылаете в телеграм-чат и в инстаграм. Елена такое чудесное, по ее мнению, стихотворение прислала в инстаграм душевного радио для своей подруги Инки. Там и про, во-первых, стихотворение очень большое. Там и про хрупкое сердце подруги. И что она, Елена, в Инге ценит и понимает то, что не видит, и не понимает, и не ценит весь остальной мир, в котором, да, о внимании, в котором нужно купать друг друга. Но такое уже слияние двух дружилок. Но вообще-то, как бы приветы во что бы ни обрамлялись, суть одна. Правильно я понимаю, Елена? Нужно передать человеку, что вы ее помните, вы о ней думаете, что она для вас важна. В этом суть наших приветов. И неважно, кому, соседке, коллеге или подруге из параллельного класса, с которой когда-то вместе заканчивали школу, или продавцу в универмаге, у которого самые вкусные чебуреки, или какой-то конкретный шаурмичный, друзья. Все эти приветы бесценны. Они делают наш понедельник лучше. И вот что пишет в телеграм-чат душевного радио Маргарита. Пишет, что с мужем Андреем они вместе уже 34 года. Все делают вместе в огороде и на рыбалке. И по грибы отправляются, и на шопинг. Ну, правильно, должен же кто-то ведро нести, правильно? Рядышком. Должен же кто-то в сумочку или покупки, правильно, нести. Вам же самое нужно тащить, правильно? Берем с собой Андреев, мужей, понимают. Ну, хорошо, поддерживают они друг друга и в радости, и в горести. И уже взрослые дети, сын Павел и дочь Ксения, и внучка Милашка обожают всю семью Маргарита, гордится ими. И большой-большой привет всем отправляет. Это, Маргарита, к тому, что я в начале часа просила вас рассказать о том, проводите ли вы время со своим партнером. Есть много исследований, что именно благодаря новому опыту, новым увлечениям совместным, куда вы, конечно, можете иногда взять всю свою семью, но чаще всего берете свою половинку, благодаря вот этому опыту вы очень долго продерживаетесь на плаву и держитесь на плаву. И вот Маргарита подтвердила, что даже больше, чем у Пушкина, там было 30 лет и 3 года, у вас уже 34 года вместе. Ну, заслужены аплодисменты этой истории, этой паре. Расскажите вы в телеграм-чате, проводите ли вы время вместе со своей половинкой, куда выбираетесь, как часто. Это вот в этом примере много раз год, потому что перечислила практически все сезоны. Огородные, рыбалочные, грибные. Это уже такая лето-осень, да. Шопинг, я так понимаю, зимой. Может, туда еще и лыжи какие-то добавятся, коньки, правильно? В общем, весь сезон можно закрыть. Ну, а вы чем занимаетесь своей второй половинкой? Куда-нибудь едете с ним или с ней? Как часто? Может, уже 30 лет и 3 года нигде вместе не отдыхали и очень хотите наконец-то хоть в этом году попробовать этот экспириенс, так сломать систему и что-то вместе запланировать. Если нужны какие-то советы, пожалуйста, у нас в телеграм-чате. Такая компания, такие люди здесь живут и делятся своими мудрыми советами. Всегда что-то подскажут, расскажут. Добавляйтесь к нам в чат душевного радио в телеграме. Пишите.
0: Реклама. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибеко.
1: Отменять понедельники как-то уже и расхотелось. Благодаря вам, благодаря вашим сообщениям, вашим приветам. Столько в них тепла, столько в них поначалу было какой-то лени, не очень активно писали. Ну а сейчас свежая порция приветиков прилетела в Инстаграм душевного радио с максимальным зарядом на нежность. Пролистала всю ленту, весь директ, столько сообщений увидела. Мужу Сергею от Оксаны летит привет. Сейчас он где-то в командировке, это по официальной версии, но Оксана подозревает, что вы, Сергей из Бреста, который смотрите футбол даже днем. Поэтому пишет: возвращайся скорее, скорее уже, посмотрим вместе. Ну уже, как там гол забивают, увидели, а теперь на жену тоже не забивайте, Сергей. Воспитали монстра, теперь не знаете, что с ней делать, да? Теперь она уже разбирается, кто в какие ворота должен попасть, знает, как нужно громко кричать, знает точно, где наши. Да, наши не прошли, поэтому болеем каждый раз за кого-то новенького. Ну, поэтому берите уже на себя ответственность, возвращайтесь к жене и смотрите футбол вместе. Ну, отличный, по-моему, план на понедельник, да, люди хорошо время умеют проводить, мы тоже. Сегодня прекрасный день еще для тех, кто родился счастливчик. 13 июля вы пережили еще один виток вокруг солнца. И вот с днем рождения Евгения Толкачева. Поздравляет друг Андрей, написал тоже нам в Инстаграм. Желает, чтобы вы, Евгений, крепко держали ракетку в руке, чтобы рука долго не уставала, чтобы все проблемы также от вас рикошетом отскакивали, как эти зеленые мячики, чтобы у вас был такой же огромный запас счастья, как красивый формы, спортивный запас сейчас есть, чтобы у вас хватало времени и жизненных сил. Ну, еще, понятно, возраст не тот, но жизненных сил хватало на свои увлечения, чтобы семья их поддерживала, чтобы вы вообще вот на все, что захотите, всегда могли, вот всему могли уделить внимание, всему могли уделить всего себя. Вот так вот завуалировал Андрей. Мне кажется, другу тоже вас не хватает, поэтому уделяйте внимание, правда, всем по чуть-чуть. Не знаю, как вас на всех хватит, но это с опытом, наверное, приходит. Спасибо вам всем за привет. И сегодня мы начали этот день тепло. Тепло его и продолжим. В следующем часе сыграем в музыкальный квиз.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент во время рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Как сообщает Велт, Александр Лукашенко напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита президента Узбекистана. По словам главы государства, в нашей стране готовы принимать на работу граждан Узбекистана. В этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. В ближайшее время около 200 человек готовы приехать в Витебскую область. Есть потребность в кадрах и на юго-востоке Могилевской области. Беларусь в том числе готова рассматривать варианты с дополнительной подготовкой и обучением таких кадров в нашей стране. При этом процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД, отвечает за кадры руководитель предприятия. Какие товары в Беларуси не будут подлежать ценовому регулированию, рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун. Напомню, в систему регулирования цен внесли корректировки. Перечень товаров, цены на которые подлежат регулированию, значительно сократили со 199 до 76 позиций. В март постоянно анализируют цены, результатом и стали принятые изменения. Четвертая кольцевая линия столичного метро будет состоять из 15-17 станций. Об этом рассказал директор Института Минск-метропроект Михаил Рудько. По его словам, общая протяженность с учетом веток съездов и подъезда к новому депо составит примерно 27 километров. Первые три станции уже проектируются. На первом участке длиной около 4 километров появятся три станции. Максима Богдановича, Старовилинский шлях и Веснянка. Максима Богдановича станет пересадочной. Подготовка к строительству планируют начать до конца года. Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу завершились накануне. Норвегия уступила Англии 2-1, Аргентина обыграла Швейцарию 3-1, ранее Франция победила Марокко со счетом 2-0, Испания была сильнее сборной Бельгии 2-1. Напомню, первый полуфинальный матч состоится завтра в 10 вечера. Франция сразится с Испанией, а послезавтра в это же время Англия встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а завтра днем в Бресте 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: Недушный день.
1: Хочу всего и сейчас ничего, и по чуть-чуть. Но как же это жизненно, даже не в том дело, что мы разучились ждать. Нет, но стратегия «потерпи, и все будет когда-нибудь», может быть, похоже на обещание радуги после дождя. А хочется вот сразу и дождь, и радугу, и солнце, да потому что лето. Мы не очень-очень нетерпеливы. Жажда к жизни проявляется в нас все больше и больше с каждой минуткой. Ну и, наверное, не нужно все откладывать на какое-то далекое, непонятное будущее. Это подтвердили и ученые из Стэнфорда. Они недавно опубликовали исследование и рассказали, что люди, которые позволяют себе маленькие радости каждый день, живут в среднем на 7 лет дольше других, которые копят на какую-то огромную, большую мечту, реже вообще-то жалуются даже на депрессию. То есть, если вы сегодня купите какую-нибудь миленькую сумочку маленькую, или съедите вкусное пирожное, то вы инвестируете в свое будущее, в свое здоровье. Но это почти, но это немножко не так работает, но все-таки надо думать, что мы откладываем на потом. Мир не ждет, пока мы соберемся, да? Пока мы думаете, накоплю, похудею, вот еще созрею немножечко, да? Начну в понедельник, вот он, тот самый понедельник. Мир уже придумывает новый вкус мороженого, новые приложения, новые тренды появляются с каждой минутой, а мы все сидим и ждем подходящего момента. Поэтому нет подходящего момента, есть сейчас и не сейчас. Я хочу, чтобы разрешили себе хотеть пиццу, хотеть победить в музыкальном квизе, в который сыграем буквально в этом часе, хотеть признаться в любви и хотеть наслаждаться этой летней неделей, чем мы сейчас с вами и займемся.
2: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.
3: Реклама.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Что же все вы, да вы, привет, передавали сообщения, писали в телеграм-чат и в инстаграм радийный, ну а я тоже хочу чем-то вас порадовать, побаловать. Все-таки понедельник пришла, да, уже очередь каких-то дополнительных инвестиций в настроение. У меня есть набор чая Такамори для победителя музыкального квиза на душевном радио. Сейчас вы услышите три песенки, отрывки, буквально по 5-7 секунд. Я думаю, их будет достаточно, чтобы узнать, кто исполняет эти композиции. Вот так напрягаем сегодня свой музыкальный слух без гугла, без шазама, без подглядывания в свой плейлист. Только чертоги разума нас интересуют, музыкальную интуицию включаем. И если повезет, если вы пришлете правильный ответ первым в телеграм-чат душевного радио, то набор чая Такамори достанется именно вам. Да, может быть, вы вспомните, под какую песню, под именно эту, например, вы танцевали на школьной дискотеке, да? Например, потом пишите нам, что вот, я узнала эту песню, потому что когда-то что-то с ней было хорошее, связанное. Ну и без обид, если не угадали, не страшно, это только тренировка, разогрев, только понедельник. Ну а теперь, внимание, если готовы, начинаем легко, начинаем с улыбочкой наш музыкальный квиз. Точно готовы? Телеграм-чат открыт у всех? Хорошо, теперь узнаем композиции и пишем сразу вот так вот одну за другой в телеграм-чат душевного радио. Поехали!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: узнали голоса. Но артисты все часто появляются в плейлисте нашего душевного радио. Ну, как насколько часто? Плейлист у нас очень большой, поэтому песни, ну, может быть, раз в неделю мы слышим вот такие похожие. Да, у нас поэтому и приятно слушать, потому что часто не повторяемся. Ну, а теперь вот он, единственный раунд прошел, три композиции отзвучали. Самое главное теперь написать телеграм-чат. Не то, что вам весело, это мы так понимаем. Не то, что вот почти, то вот я хотела написать, но не вспомнил, как называется. Пишите все, что есть у вас сейчас, всплывает в памяти, все обозначить нужно обязательно. А как я пойму, что первый или первым были именно вы? Давайте проверим, кто сейчас играл в эфире, потому что ответов уже много в телеграм-чате. Поехали! И первую песню нужно проверять, не нужно, не знаю, зачем, Feisty Family. Четыре буквы, вы угадали, AC/DC, практически 100% попадание. Ну и Дмитрий Маликов нас звал с собой. Но уже скоро рабочий день, понедельник, подходит как-то к своему красивому, такому самому сочному времени. И самое время вручить приз победителю нашего понедельничного музыкального квиза на душевном радио. Исполнителей мы сегодня называли Feisty Family, AC/DC, Дмитрий Маликов побеждает. Анастасия, ее ответ пришел. И вот самый лаконичный, самый такой четкий, правильный, все как надо было, все как в правилах вы обозначали. Анастасия, именно вам сегодня в понедельник достается от душевного радио теплый, ароматный, вкусный подарок, набор душевного чая Такамори. Напишу за кадром, как забрать подарок.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома. Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Недушный день.
1: Группа 5 Everybody нас призывала get up, встаем, что-то делать, как будто они думают, у нас есть на это ресурс. Но в целом, в понедельник не так уж и плох. Он кажется тяжелым, самым сложным днем. После выходных восстанавливаться приходится чуть дольше, чем хотелось бы морально. Мы привыкли немножко размеренный образ жизни вести, а тут работа, дела какие-то. Но мы справились. Ну и, кстати, рекорд сегодня. Сегодня было максимально мало сообщений в Телеграм-чате и максимально много в Инстаграме. Пока мы с вами общались, тоже что-то это, может, и говорит, может, люди уже на отпускной режим перешли, поменьше деловых и рабочих, и школьных чатиков, побольше Инстаграма, ленты и своих личных рекордов. Например, самый красивый рассвет. Или, смотрите, я сегодня встал в такое время. Ну или вообще-то рекорды могут быть даже на рабочем месте, не обязательно в отпуске их устанавливать. Кто-то может максимально быстро попробовать донести кружку кофе с того места, где вы завариваете на работе, до своего стола. Или это все одно и то же место, тогда максимально быстро его выпить. У меня с нее получилось, но, к сожалению, теперь совсем по-другому себя ощущает. Да. Мой язык. Но можно поставить рекорд по улыбкам в минуту, улыбкам в час. Много таких рекордов. Я когда листаю рекорды книги Гиннесса, там просто в Швеции, например, установили такой рекорд. Люди, они обнимались 24 часа и 33 минуты. Самое долгое обнимание. Вот это уровень доверия, никому никуда не нужно было, правда? Можно попробовать с друзьями такой рекорд установить вечером или на выходных. А вот недавно бразилец поцеловал свою девушку 195 раз за 30 секунд. Вы представляете, как мы недорабатываем? Как оказывается, можно? Я вас, может, вдохновлю на поцелуи. Рекордсмены сказали, что считают себя лучшей парой в мире. Поэтому продолжат носить свои имена в книгу Гиннесса. Дальше они хотят побить рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. Ну, то есть на поцелуях останавливаются, уже нашли свою нишу и дальше продолжают в ней успехов достигать, да? Но, может, вам хочется максимально необычно провести как-то отпуск и тоже хотите установить рекорд в этой теме, ну, как раз НАСА ищет добровольцев на отправке на Марс. Участников хотят запереть на стабилизации такой базе. Она будет очень похожа на марсианскую, где придется выращивать еду, управлять ровером, жить по марсианскому времени и делать иногда вылазки на поверхность. Такую красную планету, может, тоже хотели посетить, да? Есть желающие среди нас? Но главное, чтобы просто желание какое-то сегодня у нас проснулось, зародилось, чтобы мы его делами своими, какими-то документами, какими-то ремонтами не забили это самое желание, наоборот, дали ему вырасти. Вдруг что-то хорошее получится. С вами сегодня была я, Ольга Шебека. Услышимся завтра на Душевном.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный райагросервис. Как передают Белт, главе государства доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. Заводов предостаточно, и производить местные виды топлива в Беларуси умеют. На получение государственного знака качества в этом году претендуют 260 товаров от 150 предприятий. Об этом рассказала председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова. Напомню, традиция вручения знаков качества получила новое дыхание по инициативе президента. Сейчас работают экспертные комиссии, которые оценивают продукцию по 5 критериям, образующим пятиугольник знака качества. Это безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность. Все профильные госорганы до 1 августа представит свои экспертные оценки в баллах. Победители определят до конца октября. Какой будет погода в Беларуси, до конца недели рассказали синоптики. Инициативу в атмосфере перехватил антициклон Лорен. Ожидается в основном сухая погода, лишь местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночные температуры будут колебаться от плюс 11 до плюс 20, днем будет от плюс 21 до плюс 32 градусов тепла. Ситуация изменится в выходные, дождей станет больше, местами ливни и грозы, но будет по-прежнему тепло. Днем 21-29 тепла, местами до плюс 32. 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился накануне. Днепр уступил Минску 1-2, Барановичи одолели Торпедо БелАЗ 1-0, Арсенал проиграл Витебску 0-3, а Гомель и Неман сыграли в ничью 1-1. Также Брестская Динамо разгромила Славию со счетом 4-1. Матчи с участием белорусских представителей в европейских кубковых турнирах перенесли на более поздний срок. Это поединки Ислыч-Батэ, МЛ Витебск-Белшина и Динамо-Минск-Нафтан. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.

По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, в Бресте днем 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район. Как передает Белта, глава государства оценил проведенную реконструкцию предприятия и отметил, что этот подарок, сделанный для района от имени государства, нужно растиражировать в масштабах страны. Планируется, что предстоящей осенью на базе этого образцового райагросервиса проведут республиканский семинар. Белпочта изменила порядок взимания платы при получении международных почтовых переводов. Теперь, если сумма больше 2000 рублей в календарный месяц, за выдачу и пересчет наличных при выплате входящих международных почтовых денежных переводов в кассах почтовых отделений и на дому придется оплатить 0,5% от суммы. Плата не взимается по социально значимым неторговым платежам при условии предъявления получателем оригинала документа либо его копии. В нацпарке Нарочанске призвали отдыхающих не доверять недостоверной информации, касающейся циркариоза, так называемого зуда купальщика, на озере Нарыч. Основные переносчики-возбудители – утки и другие пернатые. После купания у человека возникают покраснения кожи, зуд, могут появиться аллергические реакции. Однако специалисты подчеркивают, личинки не способны развиваться в организме человека. Как правило, циркарий держится в поверхностном слое воды на глубине не более 60 сантиметров. Главный совет – не кормить водоплавающих птиц, спускаться в воду только в оборудованных местах и использовать установленные платформы для прохода по мелководью, избегать мелководных участков, заросших водной растительностью, а после пребывания в водоеме немедленно принять душ. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотека, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям кампании. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 23 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь с грозой 26-28.

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Okay, kids, stick it in there.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Незабываемые мгновения твоей

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Как передает Белт, президент озвучил два основных направления – готовность техники и наличие грамотных механизаторов, а также исправные зерносушилки. Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Руководитель Минсельхозпрода доложил о цифре в 40%, отметив, что более активной уборке мешали дожди, теперь погода благоприятствует уборочной. По итогам прошлого месяца годовой уровень инфляции в Беларуси снизился до 4,3%, обновив минимум с октября 2023 года. Таковы данные Евразийского банка развития. Для сравнения, в мае этот показатель составлял 4,8%. Основным драйвером замедления инфляции стало значительное охлаждение цен на продукты. Например, плодово-овощная продукция подешевела на 11,5% в годовом выражении. В Беларуси стали фиксировать больше ДТП с участием пожилых водителей. За полгода автомобилисты старше 70 лет стали участниками 62 ДТП. 6 человек в них погибли, 65 пострадали. МВД уже обратилась в Минздрав с требованием принять эту информацию во внимание при медосвидетельствовании пожилых водителей. Пока информация о каких-либо планах ужесточить подходы к проверке здоровья этой категории автомобилистов или изменить для них периодичность медкомиссии нет. Арина Соболенко продолжает возглавлять мировой рейтинг после финиша уимблдонского турнира. Напомню, белорусская выиграла 3 поединка, а потом уступила в 1/8 финал японке Наоми Осаке. Сейчас в активе Соболенко 8550 очков. На втором месте представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третьем американка Джессика Пегула. К новостям. Компания «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте «Беларусьбанка» и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникаций. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода Бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, в Бресте днем 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске, в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: маме. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением в состоянии инструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение периодом вскармливания не рекомендуется. Производитель группы «Биомедпрепараты».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Заканчиваете дела? Пора в путь.
5: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
4: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Ага. Музыка в дорогу. Добавим обороты вместе с компанией «Лукойл».

0: На і цех два.
1: Ой, ми снігів оровнай, пойдем на колбасу.
0: І хліб і колбаса сухарі.
1: І тебя возьмем.
2: А меня возьмете?
1: І тебя возьмем.
0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха? Поднимите ваши ручки. Ну-ну, не стесняйтесь. Записывайте за мной

если больше дать еда, я немножко цухарен. Цухарен, цухарен. А где здесь мои девчонки? Где-то здесь были мои девчонки. Никто не видел. Девчонки, давайте. Ну давайте, девчонки.

0: Запасний цех номер 2.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Музыка в дорогу. Максимум литров. Максимум звука. Лукойл.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент направил соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамиду аль-Тани в связи со смертью эмира отца государства Катара. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, что под руководством эмира отца Катар превратился в один из ведущих мировых центров экономического развития, энергетики, инвестиций и значительно укрепил свой авторитет на региональной арене. Глава государства отметил, что для Беларуси шейх Хамад был настоящим другом. Эмир отец стоял у истоков плодотворности сотрудничества между Минском и Дохой, заложив прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних отношений в духе взаимного уважения, доверия и партнерства. В Беларуси будут регулировать цены на произведенную в магазинах продукцию. Как сообщили в марте, речь идет о таких позициях, как разделка мяса, курицы, рыбы, в том числе малосоленой, хлеба, булочные изделия. На эти товары собственного производства наценка ограничится 10%. Решение принято в связи с обращениями граждан, которые указывали на то, что продукция общепита, произведенная в торговых объектах, отличается по цене иногда на значительную долю процентов от той, которая продавалась в фирменных магазинах производителей. МКАД и проспект Независимости в Минске полностью переведут на светодиодное освещение до конца года. Всего заменят более 11 тысяч светильников. Основная цель – экономия электроэнергии и сокращение его потребления на уличное освещение до 40%. Что касается уличного освещения, то до 2030 года разработан план-график по переводу источников искусственного света на светодиодные светильники. Всего обновят около 70 тысяч единиц оборудования. Гости и участники праздника Купалья в Александрии в выходные съели почти 6 тонн шашлыка и выпили более 6 тысяч литров кваса. Торговые ряды растянулись на несколько километров, а всего за время праздника наторговали на 900 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 10%. Меню праздничной площадки отличалось от поросенка на вертеле до популярного фастфуда. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер, ночью плюс 13-18, в Бресте днем 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и в Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей тренировке беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Опять за продуктами?
3: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовое

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент сегодня работал в Штолском районе. Глава государства посетил местный райагросервис после проведенной реконструкции. Как подчеркнул Александр Лукашенко, райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Президент отметил, что этот подарок, сделанный для района от имени государства, нужно растиражировать в масштабах страны. Планируется, что осенью на базе этого образцового райагросервиса проведут республиканский семинар. Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Как сообщает Билд, предоставить необходимые бумаги на бюджет можно по 17 июля. Зачисление завершится 27 числа. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Всего 46 вузов готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, около 33 тысяч из них на бюджетную форму обучения и около 16 тысяч на платную. Какой будет погода в Беларуси до конца недели, рассказали синоптики. Инициативу в атмосфере перехватил антициклон Лорен. Ожидается в основном сухая погода, лишь местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночные температуры будут колебаться от плюс 11 до плюс 20. Днем будет от 21 до 32 градусов тепла. Ситуация изменится в выходные, дождей станет больше, местами ливни и грозы. Но будет по-прежнему тепло. Днем 21-29 тепла, местами до плюс 30. Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу завершились накануне. Норвегия уступила Англии 2-1, Аргентина обыграла Швейцарию 3-1, ранее Франция победила Марокко со счетом 2-0, а Испания была сильнее сборной Бельгии 2-1. Напомню, первый полуфинальный матч состоится завтра в 10 вечера. Франция сразится с Испанией, а послезавтра в это же время Англия встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивале «Твой билет» на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 23 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18. А днем в Бресте 28-30, в Гродно 25-27, в Витебске и Гомеле 27-29, в Могилеве 26-28 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем. We'll be right back.

0: Come on, man.
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: реклама.
1: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
2: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 188-76-76.
4: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Тверим время. Час после полуночи. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречаясь, часто общаясь,